ya khi nga kum ma ko cha mi me ko ta am li sunga nu na tsog ni ta na sung ni ta tham sat ta kum i lait na su kai nu na tsog ni ang li sunga to ai panga ma tu tu la mu nu pa khra tam ma lu un ga mu ta kum ашхакут майстамаккат олхтарлимаккат маанитун а мампеллинуи талартук айпака куани мой венчур чами а хими мантлартук иккапхсулариаккато укат таягаарпун тахуам умьёрлинг авани ama kutwani ni tukuni wakama sumu yo kilamke akuna sam umyamu tiki kilan aku kutwani kanla sat kanru kanru jiyu ngaril kanru jiyu ngaril kakput kwa tinam ni kaktasunga sinenga kami suku ayak yok doi kanru jiyuk ngakhiyuk nuktaan su tutkaraan kumi maa ilhwi nga ilubraang ilubraalingla ilubraalingla doi tamaa kutwani huang kuta nasun riskput atuslim tun su tamaa kutwani inh kutwani alhkutait inhkutait su хон гута бигчаагасмтхум лиитлаарапут инскутайтлу малисхунгилкумтки таунахани лиютклуку тотни аюуклиниг маннаюулхпут тамахмиюк нунам кайнгантхмини цуалахкаклахту алахкаклахту тамам тама хунлу литаклута тама насу литлпут тарин кумту тиумуруллуку пикумта ашхлум уномк умк тайтликкоокъалхоорпук неккаартуриллуки хангута авани

агуулх зах тухлуг зах их тухлуг затхани цагт тгнаги захани сучали латмтни нимта латайтни дотн чали нимта лати а иммохлук кучаф карпкнакуч ауиллерчаа татхани пхкопкнаки тоовт унаппинаа какпитиэ тоотн баакамта уиттарлартук аа хнса айпсэлк дамманям канлассут хнгайпсэлк уиттаммаақата уиттангиинахқата тоотн каннерут тулхуй аа ататакуусукупикум тахоқ уннооқусуукус Unnaqqullukullu pikumta toisoko khnqaipakhlukui tanginartiqoq taukut khnerat qaftina torluk a taaqumilakhluku a qmiittaarnaqfqna tapillerka a taumet toi makutmai alkhkut khankuta litnaorkaput сэнэмтэн хангутаасуатуухкап туайлу тоатнаайоққкумта итсу маттумун илаақарлуку иқуқсук итоқнаку уумун хани литнаоққамтнун уннаамақ қанерриараам таақутқақанерриарат имаңқту инхқутник ахкутхани чиулэмта ангаайоқартаинэрқуутай алэрқуутай таммаавтхани а билхкам аяхнипхуқ илуум тоотнаайоқкумтайту а ктайит кната аунаам талхуута апреақорнуққа ктайиилмуф кната тамаақ тоотнаайоқлхит иут билалхуит ктайиитнилууккутаауна чатстулууни хоқтайиитоқ чанк тамаакумк хим хупнинклу захкамик хмен пиюнаки ктайиинани тоил тоотн кванниппинрилкумта икайут теқлиннаапут маавтхани канхяраамун птайит фгната укфтахлу таасу таммаани каннуут тулхуйтгу укфтахлута инхкуутмун укфтахлута аа тачгуната юсклута чатскилкум таам салли итух укфтахлу таинхкуутмун алхкуутмунсу юутэклиннику чатскуната иллиам талканнут клараачат тунилуттаарна тори чатстулра нинингарим амсан итхтэ чатстулуни алинунаани